Это симфония миспар арба, бми минор, опус 1008, имеет Брамс, Нигна, Атизморта филармонии Чельвина, Карлос Клайбер, Ницах. В ата соната Лифсантер, миспар арбаим, имеет Хайден, миногенет инав Ярден.

Шаману это концерто пара квинтето мет Астор Пьяццолла, ба бицуо шеле мальхин, бе бандонеон, ве хаврей хамишеято, ве безе нисаем это тухнит, хак самеах, ве шана това ликульхем. Юлия Цодекс арха ве гиша, литраот.